0: Поднимка фашисты! Вылазь давай!
1: Держать, бросать оружие!
2: Вылазь по него!
0: Что ты там задумал? Руки покажи, база!
3: Лежать!
1: Стой на землю!
0: Рукой отодвинь от себя! А ну вставай! Вставай!
1: Руки от ствола!